Что такое обстрел и разруха, когда смертью разит наповал? Когда рвутся в округе снаряды, пули сверлят небесный простор. Вот и смерть недалече, а рядом смотрит в душу пронзающим взглядом и готова свершить приговор.

ни ответа в терзании войны. Смыты временем ориентиры, жизнь, отдавшей служению кумирам, мы не чувствуем страшной вины, что святые, предав идеалы созидателей светлой Руси,

крамолах. Хоть крещеной была, той беды не могла превозмочь. И тогда ворвались к нам ордою татаро-монголы, чтоб ценою беды всенародной нам в этом помочь. Но они, смерть неся только телу, не чинили вреда для души. Они Богом приставлены к делу, чтоб князей, разоряя уделы, княжью спесь и гордыню крушить. И уроком тем горьким внимая, затвердили князья наизусть, что в единстве их сила святая, разобщение свое побеждая, стали строить единую Русь. Но римские папы те к власти безудержно рвались, а в крестовых походах на Русь все детали учли. И когда азиаты там кровью людской упивались, эти рыцари с тыла нам в спину совали мечи. Но католики не азиаты, чтоб творить лишь одни грабежи.

Мелись, и казалось уж все на мази. Всем их папам ну очень хотелось обратить в их латинскую ересь православную душу Руси. И тогда русский князь Александр, отчизну спасая, чтобы веры святой не сгубить в еретической тьме, в убивающей тело орде Божий бич признавая, убивающих души латин разгромил на Неве. Бог, конечно, он в правде не в силе, но теперь у нас правды той нет. Раз мы веры своей не хранили, а искали наземных идиллий, то земных исподобились бед. Мы на все перестройки согласны и молчим, видя мерзость и гнусь. Как рабы и как рыбы безгласны, для врагов мы теперь не опасны, защитить больше некому Русь. А князей благоверных не сыщешь, все слуги мамоны, и спасать свой народ в этой смуте они не хотят. Стало модным теперь и престижным податься в масоны, перестраивать мир на бесовский погибельный лад. Снова Русь разорвали на части, нету в ней ни царя, ни вождя, и разбойники все в одночасье сразу ринулись к деньгам и к власти, как зверье, никого не щадя. Все растлители душ под законом, все сектанты, дельцы, колдуны, в душах делают кражи со взломом. Снова Русь объявляется зоной необъявленной новой войны. Ну а римские папы, что в гости веками к нам рвались, как и прежде отцовские чувства, сдержать не смогли. Ну а наши князья и незваных гостей не гнушались и открыли для папы ворота священной земли.

Узы совести в наших душах укрощают греховный пыл. Вспышки похоти стыд потушит, если кто про честь позабыл.

снова стать и наследовать царство славы, здесь посеять, а там пожать. Но мы ищем другого, то есть, чтобы грех узаконить свой, чтоб умолкла навеки совесть, чтоб бессовестным стал покой, чтоб на шею друг.

чтоб рекою текла отрава узаконенного блуда. И потомство безбожно гробя после блудных своих затей,

это Дафф. Нет любви в материнском сердце, и оно не рождает слез. Растерзали своих младенцев

Выше нету любви на свете, чем за ближнего жизнь отдать. А роднее, чем наши дети, человеков нет.

Счастье сможет круто пойти на взлет. Это значит, торгуй чем хочешь, только совесть продай сперва, да и тело в цене уж очень.

на двух ногах и свободой своей гордится, человечьи имея лица при звериных своих правах, при звериных своих правах, при звериных своих правах.

мне этот храм не забыть никогда до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня, и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту. В памяти вечно жива эта встреча. В храм тот привел меня друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце сходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой

сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я в

от избытка сердца, говорят уста. Если в сердце холод, холодны слова. Если сердце любит, то в словах тепло.

тепло, им другое сердце согревать дано. Мир несется в бездну, мы виной тому. Вместо солнца правды возлюбили тьму. Но среди Содома, совершая путь,

вовеки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние и присни вовеки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги.

Блажен муж и женихи на совет нечестивых, и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся еликаче творит успеет. Не так у нечестиви, не так у, но яко прах его же возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташеся языцы и люди, поучившися тщетным, предсташе цари и земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью и своей сметет я. Аз же поставлен есть царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая ей повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, если ты, аз низ родих тя. Проси от меня и дам тебе язык и достояние твое, и одержание твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничай, сокрушиши я. И ныне, цари, разумеете, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, веса страхом, и радуйтеся Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, когда возгорится вскоре ярость Его. Блаженни все, надеющиеся на. Господи, что ся умножишь остужающими? Мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, иси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах, и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя Божему, яко Ты поразилась, и вся враждующая мясуя. Зубы грешников сокрушились, и Господне есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Нигда призвать ими услышамя, Бог правды моя, в скорби распространил меня си, ущедри мя и услыши молитву мою. Сынове человечести, доколе тяжкосердии, скуи любите суету и ищите лжи. И увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда воззвать ими к Нему. Гневайтеся и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся. Пожрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголют, кто явит нам благая, знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы, вина и елея своего умножившися. В мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил Мессии. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Яко к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узреши мя. Яко Бог, не хотя беззаконие Ты иси, не приселится к Тебе лукавное, не же прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел иси вся делающая беззаконие, погубишь вся глаголящая лжу, мужа кровей и льстиво гнушается Господь. Аз же множеством милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, грубо тверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их изрения, яко приогорчишь Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются, вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты, благословивший праведника, Господи, яко оружие благоволения венчалыси нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, не же гневом Твоим накажешь и мне. Помилуй мя, Господи, яко немощен есть, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей я. Яко несть смерти, поминая Тебе, в аде же кто исповесться Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыв на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятеся от ярости око мое, обетшах во всех врагах моих. Отступите от меня, все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего. Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя и избави мя. Да никогда похитит я колев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправду руку моею. Аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих тощ. Да поженет уба враг душ мою, и да постигнет поперед в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Боже мой, повелением им же заповедал еси, и сон людей будет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Да скончается злоба грешных, и исправивши праведного, испытая сердца и утробы Божии праведного, помощь моя от Бога спасающего правое сердце. Бог судитель праведен и крепок и долготерпелив, и не гневного дяй на всяк день. Аще не обратитеся, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготово и в нем уготово сосуды смертные, стрелы своя сгораемым содела. Все боли неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие. Ров изры и ископа и подет в яму уже содела. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся Господи и по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец из сущих совершилась и хвалу враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника. Яко узрю небеса дела перст Твоих, луну и звезды еже Ты основал иси. Что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его? Умалил иси его малым, чем от ангела, славою и честью венчал иси его. И поставил иси его над делу руку Твоею, вся покорилась и под нозе его. Овцы и волы и вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимый, начало света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченной благости непрезревы человеческого естества, тьмою греха содержимого, на божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивый плотью Его сияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие глазу моления нашему, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судьи всех. Да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижение в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости Его совнидим, и где же празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко благи человеколюбец Боги си, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородицы пред ее иконой всемистрельное и умягчение злых сердец. Избранной Деве Марии, превысшей всех чрез земли, Матери Сына Божия, ей уже дается спасение мира, соумилением взываем. Возри на многоскорбное житие наше, воспомини скорби и болезни, я же претерпела и сияко наша земнородная, и сотвори с нами по милосердию Твоему, дозовем Ти. Радуйся, многоскорбная, Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая, и сердца злых человек умягчающая. Ангела возвести пастырем Вифлеемским о Рождестве Спасителя мира, и с ним множество воев небесных восхвалях у Бога поюще, слава вышних Богу и на земле мир в человецах благоволение. Ты же, Мати Божия, не имевши где главу преклонить, и за ней небе место во обителях, родила сына своего первенца в вертепе, и повила его пеленами, и положила в яслях, тем же скорбь сердца твоего ведущий вопием ти. Радуйся дыханием своим сына своего возлюбленного согревшая, радуйся привечного младенца пеленами повившая, радуйся носителя вселенной млеком своим питавшая, радуйся вертеп в небо обратившая, радуйся престол херувимский соделавшаяся, радуйся в Рождестве и по Рождестве Дева прибывшая, радуйся многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая. Видящий привечного младенца повита лежащего в яслях, пришедший поклонишася ему пастыри Вифлеемстии, и глагола шареченные им ангелы отрочати, Мариам же соблюдаши вся глагола сия в сердце своем, по прошествии же 8 дней, обрезан бе Иисус по закону Израилеву, яко человек, воспевающий смирение и терпение Твое, Богородица, поем вечному Богу, Аллилуйя. Разум имущий в Бозе утвержденный и соблюдающий закон Господень, в 40-й день, егда исполнишася дни очищения, вознесоста Иисуса во Иерусалим родителей Его, еже поставите Его пред Господем и дайте за Него жертву пореченному в законе Господнем, мы же вопием Богородице сице. Радуйся, Создателя Вселенной, во исполнение закона в храм Иерусалимский принесшая. Радуйся там о старцем Симеоном радостно сретенная. Радуйся, единочистая и благословенная в женах. Радуйся,

Любовная Мать Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая, спасти хотя Иисуса, рече Пилат иудеям, есть же обычаи вам, да единого вам отпущу на Пасху, хощите ли убо, да отпущу вам царя иудейска, но всего запиша глаголище, не сегоного Равву, прославляюще милосердие Отца Небесного, и же така возлюби мир, яко Сына Своего Единородного отдал есть на крестную смерть, да искупитны от вечной смерти, вопием Ему. Аллилуйя! Стена и ограждение буди нам, Владычице, изнемогающим от скорби и болезни, ты бы и сама страдала, еси слышащи иудеев, вопиющих, распни, распни его. Ныне же услыши нас, вопиющих ти. Радуйся, Мати милосердия, отъемлющая всякую слезу от люти страждущих. Радуйся, слезу умиление нам подающая. Радуйся, погибающих грешников спасающая. Радуйся, предстательство христиан непостыдное. Радуйся от страстей нас избавляющая, радуйся сердцу сокрушенному отраду подающая, радуйся многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая. Пение всеумиленное Спасителю мира приносим, на вольное страдание шедшему и крест свой несшему, воине же пришедше на Голгофу, пропяша его, стояху при кресте Иисусове Мати Его, и сестра Матери Его Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус же, видев Матерь и ученика стоящего Его же любляше, глагола Матери Своей, «Жена, се сын твой», потом глагола ученику, «Се мати твоя», и от того часа паят ее ученик во свояси, «Ты же, Мати Божия, обесчещена, видящая на кресте Сына и Господа», терзалася иси вопиющий Богу. Аллилуйя! Сыне мой и Боже предвечный, зиждителю всех тварей, Господи, как утерпиши на кресте страсть, чистая дева плачущий глаголаше, о страшнем Твоем Рождестве, Сыне мой, паче всех матерей возвеличена бых, но увы мне, ныне Тя видящий распаляюся утробою, мы же с душею сокрушенную Тебе внемлюще вопием Ти. Радуйся радости и веселье лишенная, радуйся вольное страдание Сына Твоего на кресте видевшая, радуйся чадо Свое возлюбленное, уязвленным зревшая, радуйся агнца на заклание ведомого Мати. Радуйся, Избавителя, язв душевных и телесных язвами покрытого видевшая, радуйся, Сына Своего воскресшего из мертвых зревшая, радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая, из сердца злых человек умягчающая. Благодать подашьте нам, спаси всемилостивы, на кресте дух свой спустивы, и согрешений наших рукописаний растерзавы, все свете мой сладкий, надежду и животе мой благий, Боже мой, угаслыси на кресте, дева стенящий глаголаше, почися, Иосифе, к Пилату приступите и проси его снять из древа учителя своего уязвленного, дашь мне сего странного, и жене имать, где главы преклоните». Богоматерь же, видевши сына своего бесславно, наго на древе возопи, увы мне, чадо мое, увы мне, свете мой, душу пройди мне оружие по речению праведного старца Симеона, мы же причистие деве состраждущее, вопием Богу, аллилуйя. Поющи милосердие Твое, человеколюбче, поклоняемся богатству милости Твоей, Владыко, создание Твое спасти, хотя смерть подъял еси, но воскресением Твоим спаси, помилуй всех нас, мы же, Богородице, о нас молящийся вопием. Радуйся, мертвого зрящая, бездыханно, преблагаго Господа, радуйся, лобзавшее тело Сына Твоего, возлюбленного, радуйся, света Своего, сладкого нага и уязвленного мертвеца, зревшая, радуйся, Сын

На своего гробу предавшая, радуйся, плащаницы, новое тело его обвившая, радуйся, воскресение его видевшая, радуйся, многоскорбная Мать Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая. О, всепетая Мати, изнемогающая от скорби у креста Сына Твоего и Бога, внемли воздыханием и слезам нашим, умягчи злая сердца, восстающие на нас, избави от скорби болезней и вечной смерти всех по Бозе уповающих на неизреченное Твое милосердие и вопиющих Богу. Аллилуйя! О, всепетая Мати, изнемогающая от скорби у креста Сына Твоего и Бога, внемли воздыханием и слезам нашим, умягчи злая сердца, восстающие на нас, избави от скорби болезней и вечной смерти всех по Бозе уповающих на неизреченное Твое милосердие и вопиющих Богу. Аллилуйя! О, всепетая Мати, изнемогающая от скорби у креста Сына Твоего и Бога, внемли воздыханием и слезам нашим, умягчи злая сердца, восстающие на нас, избави от скорби болезней и вечной смерти всех по Бозе уповающих на неизреченное Твое милосердие и вопиющих Богу. Аллилуйя! Ангел возвести пастырем Вифлеемским о Рождестве Спасителя мира, и с ним множество воев небесных, восхвалях у Бога поющие, слава вышних Богу и на земле мир в человецах благоволение. Ты же, Мати Божия, не имевши где главу преклоните, за не небе место во обителях, родила сына своего первенца в вертепе и повила его пеленами, и положила его в яслях, тем же скорбь сердца твоего ведущего пьемте. Радуйся дыханием своим сына своего возлюбленного согревшая, радуйся привечного младенца пеленами повившая, радуйся носителя вселенной млеком своим питавшая, радуйся вертеп в небо обратившая, радуйся престол херувимский соделавшаяся, радуйся в Рождестве и по Рождестве дева прибывшая, радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая. Избранной Деве Марии, превысшей всех чрез земли, Матери Сына Божия, ею же дается спасение мира, со умилением взываем. Воззри на многоскорбное житие наше, воспомини скорби и болезни, я же претерпела и сияка наша земнородная. И сотвори с нами по милосердию Твоему дозовемте. Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая. О, многоскорбная Мати Божия, превысшая всех чрез земли по чистоте своей и по множеству страданий Тобою на земли принесенных, прими многоболезненное воздыхание наше и сохрани нас под кровом Твоей милости. Ты боишься теплое по Бозе прибежище, и всемощное пред Господем нашим предстательство. Яко имуще дерзновение, кои же от Тебе рожденному, помози и спаси ны молитвами своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небесного, где же со всеми святыми будем воспевать и хвалу в Троице Единому Богу, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

никогда себя она не судит, но те, кто рядом, просто врут. Чтоб меня судить, вы разве судьи? Я сама себе

глупый труд вести ее к прозренью, сердце не откликнется на зов. Слепота и спесь, и самомнение запирают душу на засов. Лишь Господь врачует.

Такова гордыня в полном блеске, впрочем, далеко до полноты. Я в коротком жизненном отрезке —

паутиной. Тяжелый трал сверлил глубины, там, где сверлил их эхолот. Был Южный полюс недалече,

вглубь идут почти до ада. От них добра или пощады не ждут при встрече моряки. Но в тех водах берут добычу кальмаров, скумбрию и криль.

извлекут из бездны мрачной, по весу вовсе не пустячный, живой съедобный капитал. Лебедка и трал из океана с кормы затянут меж бортов, и через рыбные карманы у двух боков большие ванны опустят.

на мороз. В ту ночь на вахте был Серега, в рыбацком рокане своем. Хоть по морям ходил он много, но вспоминал нечасто Бога.

рабочий ковш толкал ногами, а в леер тот, что над бортами, уперся крепкою рукой. И лопнул леер пруд железный, хоть прочным был, не пустотел, и в штормовую эту бездну столь молодой, здоровый, трезвый матросик за борт полетел. Но гибкий пруд воткнулся чудно за голенище сапога, сорвавшись с палубы безлюдной, Сергей повис за бортом судна, отсрочив смерть на полшага. Вниз головой, но жив пока. А смерть ждала у бездны водной, кипела пеною в волнах, и плетью мокрой и холодной хлестал по телу ветер злобный и леденил всю душу страх. Но вспомнил он про Матерь Света, пречистый лик ее глаза, и враз молитва ко всепетой, надеждой жаркою согрета, взлетела прямо в небеса. Ведь есть по вере чудеса. Свершило сердце подвиг веры,

тот миг божественная сила предотвратила ту беду, подняла будто из могилы, его на место возвратила, и вновь матросик на борту. Он речь и дар обрел не сразу, но не имел на 2 часа. Потом, связав слова и фразы своим бесхитростным рассказом, поведал Божьи чудеса. Пройдя сквозь мрак житейских терний и штормы внутренних тревог, одел Сережа крест нательный, а нынче он священник Сергий. Так жизнь его управил Бог.

а вглубь идут почти до ада. От них добра или пощады не ждут при встрече моряки. Но в тех водах берут добычу кальмаров, скумбрию и криль.

извлекут из бездны мрачной, по весу вовсе не пустячный, живой съедобный капитал.

на мороз. В ту ночь на вахте был Серега в рыбацком рокане своем. Хоть по морям ходил он много, но вспоминал нечасто Бога.

рабочий ковш толкал ногами, а в леер тот, что над бортами, уперся крепкою рукой. И лопнул леер, пруд железный, хоть прочным был, не пустотел, и в штормовую эту бездну столь молодой, здоровый, трезвый матросик за борт полетел. Но гибкий пруд воткнулся чудно за голенище сапога, сорвавшись с палубы безлюдной, Сергей повис за бортом судна, отсрочив смерть на полшага. Вниз головой, но жив пока. А смерть ждала у бездны водной, кипела пеною в волнах, и плетью мокрой и холодной хлестал по телу ветер злобный и леденил всю душу страх. Но вспомнил он про Матерь Света, пречистый лик ее глаза, и враз молитва ко всепетой, надеждой жаркою согрета, взлетела прямо в небеса. Ведь есть, по вере, чудеса. Свершило сердце подвиг веры —

подняла будто из могилы, его на место возвратила. И вновь матросик на борту. Он речи дар обрел не сразу, но немел на 2 часа. Потом, связав слова и фразы своим бесхитростным рассказом, поведал Божьи чудеса. Пройдя сквозь мрак житейских терний и штормы внутренних тревог, одел Сережа крест нательный, а нынче он священник Сергий. Так жизнь его управил Бог.

Когда мне стукнет 50, дожить ли только вот придется. Под грузом званий и наград, грехов, падений и растрат, в душе, что падало 100 крат, любовь и вера ли найдется. Под грудой песен и цитат прожить полвека на земле, такое, брат, не всем дается. Живя во свете и во мгле, в веселье и на веселе, порою просто на нуле. Добра ли много наскребется? Какие ценности в зале? Но сколько б ни пробило лет, дай Бог скосить без сожаления. Души убогой страстоцвет пройти сквозь ярость бурь и бед, и чтоб небесный Божий свет души коснулся воскресеньем. Другой и цели в жизни нет.

Сегодня я скажу себе, да и собратьям, земным служителям Христа, хоть горечь правды никогда не будет кстати, зато полезна и проста.

катиться вниз. Так где же, братья, наши крылья, чтобы возноситься ко Христу?

Мы сами в поле притяжения земли. Всех звали в небо, а взлететь-то не смогли. А купола растут грибами повсеместно. Видны на улицах и рясы, и кресты. Не то беда, что мы уселись в мерседесы, а то, что в рабстве у страстей.

ни от Сумы, ни от тюрьмы. Так где же, братья, наши крылья, чтоб возноситься ко Христу? Сие духовное бессилие от погружения в суету. И за версту всем людям видно, что мы красивые, бескрылые орлы, что не от Бога мы искали похвалы. Мы соль земли, но если соль утратит силу, ее выбрасывают вон. А если сердце христианское остыло, то где же взять ему огонь? Не умножать гниенье в мире, мы задержать его должны. И с князем мира перемирить, не заключать среди войны.

являет нашу нищету. И за версту всем людям видно, лицом я светел, а душою гол и пуст. По духу беден, а по слогу златоуст. Иные братья в мир несут такое рвенье, но дышит в них немирный дух. Но только Дух Святой ведет нас ко спасению, спасая тысячи вокруг, а нынче тысячи в

раненый недуг. Так будем в мир стремиться, горни, на крыльях веры и любви, а не пускать поглубже корни, стяжая славу на земли. И за версту всем станет видно, мы не от плоти, а от Бога родились, и духом в небо, прямо в небо поднялись.

никогда себя она не судит, но те, кто рядом, просто врут. Чтоб меня судить, вы разве судьи? Я сама себе

Ну а если в чем-то заподозрит, не снести невинной головы, обвинит, что строил заповедь,

глупый труд вести ее к прозренью. Сердце не откликнется на зов. Слепота и спесь, и самомнение запирают душу на засов. Лишь Господь в

Такова гордыня в полном блеске, впрочем, далеко до полноты. Я в коротком жизненном отрезке —

никогда себя она не судит, но те, кто рядом, просто врут. Чтоб меня судить, вы разве судьи? Я сама себе свой.

Ну а если в чем-то заподозрит, не снести невинной головы, обвинит, что строил

глупый труд вести ее к прозренью. Сердце не откликнется на зов. Слепота и спесь, и самомнение запирают душу на засов. Лишь Господь

Такова гордыня в полном блеске, впрочем, далеко до полноты. Я в коротком жизненном отрезке.

кто избегнуть смог ее зубов. Та змея то плачет, то смеется, проявляя свой бесовский нрав.

никогда себя она не судит, но те, кто рядом, просто врут. Чтоб меня судить, вы разве судьи? Я сама себе

Ну а если в чем-то заподозрит, не снести невинной головы, обвинит, что строил

сердце копит жизни всей обиды, как неусыпающих червей, призывая стрелы.

глупый труд вести ее к прозренью. Сердце не откликнется на зов. Слепота и спесь, и самомнение запирают душу на засов. Лишь Господь врачует ее.

Такова гордыня в полном блеске, впрочем, далеко до полноты. Я в коротком жизненном отрезке

веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес и остави нам долги

Блажен муж и женихи на совет нечестивых, и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся или каче творит успеет. Не так у нечестиви, не так у, но яко прах его же возметает ветра от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташеся языцы и люди, поучившися тщетным, предсташе цари и земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своей сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него над Сионом, горою святую Его, возвещая ей повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, если ты аз низ родих тя, проси от меня и дам тебе языки достояние твое и одержание твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничай, сокрушиши я. И ныне, цари, разумеете, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, ви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его. Блажен не все, надеющиеся на. Господи, что ся умножишь остужающими? Мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, иси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвахи, услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападущих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующая мясуя, зубы грешников сокрушилась и, Господне есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Негда призвати ми услыша мя, Бог правды моя, в скорби распространил мя си, ущедри мя и услыши молитву мою. Сынове человечести, доколе тяжкосердии, скуи любите суету и ищите лжи. И увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда воззвать ими к Нему. Гневайтеся и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся. Позрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголют, кто явит нам благая, знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Дал и си веселье в сердце моем, от плода пшеницы, вина и елея своего умножишася. В мире вкупе усну и почею, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил Мессии. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, ванми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Яко к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узришь мя. Яко Бог, не хотя беззаконие Ты си, не приселится к Тебе лукавное, не же прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел Иси вся делающая беззаконие, погубишь вся глаголящий лжу, мужа крови и льстиво гнушается Господь. Аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, грубо тверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое. Яко Ты, благословивший праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал и синанс. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, не же гневом Твоим накажешь и мне. Помилуй мя, Господи, яко немощен есть, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей я. Яко несть смерти поминая Тебе, в аде же кто исповесться Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятейся от ярости око мое, обетшах во всех вразех моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего. Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Господи Боже мой, на Тебя уповах, спаси меня от всех гонящих меня и избави меня. Да никогда похитит я колев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправду руку моею, аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих тощ. Да поженет уба враг душу мою, и да постигнет поперед в землю живот мой, и славу мою в перст вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Боже мой, повелением им же заповедал еси, и сон людей будет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Да скончается злоба грешных, и исправивши праведного, испытая сердца и утробы Божии праведного. Помощь моя от Бога спасающего правое сердцем. Бог судитель праведен и крепок, и долготерпелив, и не гневного дяй на всяк день. Аще не обратитесь, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготово и в нем уготово сосуды смертные, стрелы своя сгораемым содела. Все боли неправдою, зачат болезнь, и роди беззаконие. Ров изры и ископа, и подет в яму юже содела. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся Господи, и по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец из сущих совершилась и хвалу враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника. Яко узрю небеса дела перст Твоих, луну и звезды, еже Ты основал иси. Что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его? Умалил иси его малым, чем от ангелу, славою и честью венчал иси его. И поставил иси его над делу руку Твоею, вся покорилась и под нозе его. Овцы и волы и вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимый, начало света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченной благости непрезревы человеческого естества, тьмою греха содержимого, на божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивый мир, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивый плотью Его сияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие глазу моления нашего, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судьи всех. Да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижение в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости Его совнидим, и где же празднующие глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко благи человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородицы пред ее иконой всемистрельное и умягчение злых сердец. Избранной Деве Марии, превысшей всех чрев земли, Матери Сына Божия, ей уже дается спасение мира, с умилением взываем. Воззри на многоскорбное житие наше, воспомини скорби и болезни, я же претерпела и сияко наша земнородная, и сотвори с нами по милосердию Твоему, дозовем Ти. Радуйся, многоскорбная, Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая, и сердца злых человек умягчающая. Ангела возвести пастырем Вифлеемским о Рождестве Спасителя мира, и с ним множество воев небесных восхвалях у Бога поюще, слава вышних Богу и на земле мир в человецах благоволение. Ты же, Мати Божия, не имевши где главу преклонить, и за ней небе место во обителях, родила сына своего первенца в вертепе, и повила его пеленами, и положила в яслях, тем же скорбь сердца твоего ведущий вопием ти. Радуйся дыханием своим сына своего возлюбленного согревшая, радуйся привечного младенца пеленами повившая, радуйся носителя вселенной млеком своим питавшая, радуйся вертеп в небо обратившая, радуйся престол херувимский соделавшаяся, радуйся в Рождестве и по Рождестве Дева прибывшая, радуйся многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая. Видящий привечного младенца повита лежащего в яслях, пришедший поклонишася ему пастыри Вифлеемстии, и глаголоша реченные им ангелы о отрочати, Мариам же соблюдаши вся глаголы сия в сердце своем, по прошествии же 8 дней, обрезан бе Иисус по закону Израилеву, яко человек, воспевающий смирение и терпение Твое, Богородица, поем вечному Богу, Аллилуйя. Разум имущий в Бозе утвержденный и соблюдающий закон Господень, в 40-й день, егда исполнишася дни очищения, вознесоста Иисуса во Иерусалим родителей Его, еже поставите Его пред Господем и дайте за Него жертву пореченному в законе Господнем, мы же вопием Богородице сице. Радуйся, Создателя Вселенной, во исполнение закона в храм Иерусалимский принесшая. Радуйся там о старцем Симеоном радостно сретенная. Радуйся, единочистая и благословенная в женах. Радуйся, крест Твой скорбми приукрашенный во смирении несшая. Радуйся, волю Божию николи же прислушавшая. Радуйся, образ терпения и смирения нам собою явившая. Радуйся, сосуди исполненный благодати Духа Святаго. Радуйся, рожчая Сына Единородного Отца Небесного. Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая. Силою свыше укрепляема была еси Мати Божия, егда услышала еси словеса праведного старца Симеона, се лежит сей нападение и на восстание многим во Израиле, и в знамение пререкаемо, и тебе же самой душу пройдет оружие, якода откроются от многих сердец помышления, обаче скорбь велия пронзе сердце Богородицы, и возописи я Богу, Аллилуйя. Имея чание погубить и отрача, посла Ирод избить и вся дети сущие в Вифлееме и пределях его, от 2 лету и нижайше, по времени еже испытат волхвов, и се повелением Божиим, данным через ангела во сне старцу Иосифу, бежа все святое семейство во Египет, и прибысть там 7 лет, до смерти Ирода, тем же соумилением воспоем Ти, Богородице. Радуйся всю тесноту странствия понесшая, радуйся, яко все идоли подоша в стране египетской,
не возмогши терпеть и крепости Сына Твоего. Радуйся с нечестивыми, язычники пребывавшая, радуйся из Египта с первенцем отроками своим обручником в Назарет пришедшая, радуйся со старцем Иосифом древодевом, в нищете жившая, радуйся все время свое в трудех провождавшая, радуйся, многоскорбная Мать Божия, печаль наша в радость претворяющая, и сердца злых человек умягчающая. Буря скорби обдержа пречистую Матерь, егда возвращающемася има из Иерусалима, не обретоша в пути отрока Иисуса, «Се городе возвратистося во Иерусалим, взыскающий Его, и бысть по триех днех обретоста Его в церкви, сидящего посреди учителей, и послушающего их, и вопрошающего их, и рече к Нему Мати Его, «Чадо, что сотвори нам атаку, се Отец Твой и аз, болящий искахом Тебе, и рече к Нима Иисус, что яко искаста мене, не вести ли, яко в тех я же Отца Моего достоит ми быть. Ты же пречистая соблюдала иси глаголы сия в сердце своем, вопиющий Богу, Аллилуйя. Услышала иси, Мати Божия, яко Иисус прохождаше всю Галилею, уча на сонмищих, проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всяк недуг и всякую язю в людях, и изыди слух о нем по всей стране, и приведоша к нему вся болящая различными недуги и страстьми, одержимая бесы и расслабленные, и исцели их. Ты же, Мати Божия, ведущий пророчество, скорбящий сердцем познавала иси, яко вскоре придет час, егда Сын Твой принесет себе в жертву за грехи мира. Тем же ублажаем Тя, многоскорбная Мати Божия, вопиющая. Радуйся Сына Своего на служение народу иудейскому отдавшая. Радуйся, скорбное сердцем, но покорное воле Божией. Радуйся, мир от потопа греховного спасшая. Радуйся, главу древнего змея стершая. Радуйся, себе в жертву Богу принесшая. Радуйся, Господь, с тобою благословенная. Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая. Царствие Божие на земле проповедуя, обличаше Иисус гордость фарисеев, мневших себе праведники быти, тем же слышаще притчи Его, разумеша, яко о них глаголит, и искаша взятие Его. Но убоявшися народа понеже, яко пророка Его имееху, сиявся ведающий скорбящий Богородица о сыне своем возлюбленем, страдаши да не убьют Его, обаче вопиющий Богу, Аллилуйя. Видевши нецы от Иудеи воскрешение Лазаря, и доша к фарисеям и рекоша им я же сотвори Иисус, и рече им Каиафа, архиерей сии лету тому. Уни есть нам, да един человек умрет за люди, а не весь народ погибнет, и от сего дне совещаша да убьют его, мы же вопием ти пречистая. Радуйся, Спасителя мира росшая, радуйся спасение нашего главизна, радуйся от рождения в Матерь спасу нашему предызбранная, радуйся, Мати Божия, обреченная на страдание. Радуйся, благословенная Царица Небесная, соделавшаяся. Радуйся, вынузанный, молящаяся. Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль наша в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая. Прежде проповедник Слово Божие, последи же предатель Иуда Искариотский, едино тобою на десяти апостолов, иди ко архиереям, предати хотя учителя своего, они же слышавши, обрадовавшися и обещавши ему сребреники дати, ты же, Богоматерь скорбящая, сыне своим возлюбленнем, вопияла еси горце Богу, Аллилуйя. Воссияла есть последняя вечеря учеником Христовым, на ней же учитель умы нозе им, образ смирения показуя и рече им, един от вас, предаст мя яды со мною,
Мы же горю Матери Божией сострадающей воспеваем ей. Радуйся, Мати Божия, мукою сердечную истомленная. Радуйся, вся претерпевшая в юдоли сей многоскорбней. Радуйся в молитве успокоения находившая. Радуйся всех скорбящих радости. Радуйся утоление наших печалей. Радуйся истины греховная нас спасающая. Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая. Хотя явите любовь свою к роду человеческому, Господь наш Иисус Христос, на тайней вечере благословив и преломив хлеб, даде своим ученикам и апостолам рек, «Примите, едите, сие есть тело мое, и прием чашу и хвалу воздав, даде им глаголя». Сия есть кровь моя Нового Завета, я же за многие изливаемое во оставление грехов, благодаряще милостивого Бога за милосердие Его к нам неизреченное, поем Ему Аллилуйя. Новое знамение милости Своя, яви Господь ученикам Своим, обещай им послать иного утешителя Духа истины, и же от Отца исходит да свидетельствует о нем. Тебе же, Матери Божией, паки освящений Духом Святым в день Пятидесятницы, вопием сица, радуйся Духа Святаго обиталище, радуйся чертожи все святые, радуйся пространное селение Богослова, радуйся бисер божественный произведшая, радуйся Рождеством Твоим, райские двери нам отверзающая, радуйся знамение милости Божией нам собой явившая. Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая. Странно и прискорбно нам слышите, яко лобзанием предаде Учителя Своего и Господа Иуда Искариотский, спира же и тысячник и слуги архиерейстии, взяша Иисуса и связаша Его, и ведоша к первосвященнику Анне Первие, посем же к Каиафе архиереуве, Матерь же Божия, смертного совета на Сына Своего возлюбленного ожидающий, вопияше Богу, Аллилуйя. Все иудеи ведоша Иисуса от Каиафы в притор к Пилату, глаголище Его злодея быти, Пилат же вопроси Его и глагола им, яко не единое вины обрети в нем, мы же Матери Божией, поношение Сына Своего видящей умильного пием. Радуйся, сердце горе мистерзанное имевшая. Радуйся, слезы о Сыне Своем проливавшая. Радуйся, чадо Свое любимое на судилище преданное зревшая. Радуйся, вся претерпевшая без ропота, яко раба Господня. Радуйся, стенящая и рыдающая. Радуйся, Царица небесей и земли, приемлющая молитвы раб своих. Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая. Все роди блажат тя честнейшие херувимы славнейшие без сравнения Серафим, владычицы и Матери Избавителя нашего, Рождеством Своим радость всему миру принесшую, последи же скорбь велию имевшую, видящий Сына Своего возлюбленного на поругание, биение и смерть преданного, мы же умиленное пение приносим Ти пречистое, вопиюще всемогущему Богу, Аллилуйя. Ведь и многовещание не возмогут изрещи всех страданий, Тобою принесенных спаси наш, егда воини сплетши венец из стерния и возложивши на главу Твою, и в ризу багряну облегши Тя глаголуху, радуйся, царю иудейский, и бияху тя полонитома, мы же, Мати Божия, страдание Твоя познавающего пием Ти. Радуйся, Сына Своего биенного зревшая, радуйся, багряницею и терновым венцем одеянного зревшая, радуйся, Его же млеком Своим питалоеси,
терзаемого видевшая, радуйся страданиям Его пострадавшая, радуйся всеми ученики Его оставленного видевшая, радуйся неправедными судьями Его осужденного зревшая, радуйся многоскорбная Мать Божия, печаль нашу в радость притворяющая и сердца злых человек умягчающая. Спасти хотя Иисуса, рече Пилат иудеям, есть же обычаи вам, да единого вам отпущу на Пасху. Хощите ли уба, да отпущу вам царя иудейска, но всего запиша глаголище, несигонова равву, прославляющий милосердие Отца Небесного, и же така возлюби мир, яко Сына Своего Единородного отдал есть на крестную смерть, да искупитны от вечной смерти, вопием Ему, Аллилуйя. Стена и ограждение буди нам, Владычице, изнемогающим от скорби и болезни, ты бо и сама страдала, еси слышащи иудеев, вопиющих, распни, распни Его. Ныне же услыши нас, вопиющих ти, радуйся, Мать милосердия, отъемлющая всякую слезу от люти страждущих, радуйся слезу умиления нам подающая, радуйся погибающих грешников спасающая, радуйся предстательство христиан непостыдное, радуйся от страстей нас избавляющая, радуйся сердцу сокрушенному отраду подающая, радуйся многоскорбная Мать Божия, печаль нашу в радость притворяющая и сердца злых человек умягчающая. Пение всеумиленное Спасителю мира приносим, на вольное страдание шедшему и крест свой несшему, воине же пришедше на Голгофу, пропяша Его, стояху при кресте Иисусове Мати Его, и сестра Матери Его Мария Клеопова, и Мария Магдалина, Иисус же, видев Матерь и ученика стоящего Его же любляше, глагола Матери Своей, «Жена, се сын твой», потом глагола ученику, «Се мати твоя», и от того часа паят ее ученик во свояси, «Ты же, Мати Божия, обесчещена, видящая на кресте Сына и Господа, терзалася иси вопиющи Богу. Аллилуйя! Сыне мой и Боже предвечный, зиждителю всех тварей, Господи, как утерпиши на кресте страсть, чистая дева плачущий глаголаше, о страшнем твоем Рождестве, Сыне мой, паче всех матерей возвеличена бых, но, увы мне, ныне тя видящие распаляюся утробою, мы же с душею сокрушенную тебе внемлюще вопием ти. Радуйся радости и веселье лишенная, радуйся вольное страдание Сына твоего на кресте видевшая, радуйся чадо свое возлюбленное, уязвленным зревшая, радуйся агнца на заклание ведомого мати, радуйся избавителя язв душевных и телесных язвами покрытого видевшая, радуйся сына своего воскресшего из мертвых зревшая, радуйся многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость притворяющая и сердца злых человек умягчающая. Благодать подашьте нам, спаси всемилостивы, на кресте дух свой спустивы, и согрешений наших рукописаний растерзавы, все свете мой сладкий, надежду и животе мой благий, Боже мой, угасалыси на кресте, дева стенящий глаголаше, почися, Иосифе, к Пилату приступите и проси Его снять из древа учителя своего уязвленного, дашь мне сего странного, и жене имать, где главы преклоните. Богоматерь же, видевши сына своего бесславно, наго на древе возопи, увы мне, чадо мое, увы мне, свете мой, душу пройди мне оружие по речению праведного старца Симеона, мы же причистие деве состраждущее, вопием Богу, Аллилуйя. Поющи милосердие Твое, человеколюбче, поклоняемся богатству милости Твоей, Владыко, создание Твое спасти, хотя смерть подъял еси, но воскресением Твоим спаси, помилуй всех нас,
Мы же, Богородице, о нас молящийся вопием. Радуйся, мертвого зрящая, бездыханно преблагаго Господа. Радуйся, лобзавшая тело Сына Твоего, возлюбленного. Радуйся, света Своего, сладкого нага и уязвленного мертвеца зревшая. Радуйся, Сына Своего, гробу предавшая. Радуйся, плащаницы, новое тело Его обвившая. Радуйся, воскресение Его видевшая. Радуйся, многоскорбная Мать Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая. О, всепятая Мати, изнемогающая от скорби у креста Сына Твоего и Бога, внемли воздыханием и слезам нашим, умягчи злая сердца, восстающие на нас, избави от скорби болезней и вечной смерти всех по Бозе уповающих на неизреченное Твое милосердие и вопиющих Богу. Аллилуйя! О, всепятая Мати, изнемогающая от скорби у креста,

Верди и вопиющих Богу, Аллилуйя! Ангел возвести пастырем Вифлеемским о Рождестве Спасителя мира, и с ним множество воев небесных восхвалях у Бога поюще, слава вышних Богу и на земле мир в человецах благоволение. Ты же, Мати Божия, не имевши где главу преклоните, за не небе место во обителях, родила сына своего первенца в вертепе и повила его пеленами, и положила его в яслях, тем же скорбь сердца твоего ведущего пием ти. Радуйся дыханием своим сына своего возлюбленного согревшая, радуйся привечного младенца пеленами повившая, радуйся носителя вселенной млеком своим питавшая, радуйся вертеп в небо обратившая, радуйся престол херувимский соделавшаяся, радуйся в Рождестве и по Рождестве Дева прибывшая, радуйся многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая, избранной Деве Марии, превысшей всех чери земли, Матери Сына Божия, ею же дается спасение мира, соумилением взываем, воззри на многоскорбное житие наше, воспомини скорби и болезни, я же претерпела и сияка наша земнородная, и сотвори с нами по милосердию Твоему дозовем Ти, радуйся многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая. О многоскорбная Мати Божия, превысшая всех чрев земли по чистоте своей и по множеству страданий Тобою на земли принесенных, прими многоболезненное воздыхание наше и сохрани нас под кровом Твоей милости. Ты будешь и теплое по Бозе прибежище, и всемощное пред Господем нашим предстательство. И яко имуще дерзновение коиже от Тебе рожденному, помози и спаси ны молитвами своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небесного, где же со всеми святыми будем воспевать и хвалу в Троице Единому Богу, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

А коль нет, тогда земля прорастает в души. И добро, и зло творить волен каждый.

красота, чтоб мир спасла. Нужно духом выжить, солнце веры пусть взойдет в душах человечьих, и они пойдут на взлет, окунутся в вечность. А коль зло собой затмит свет нездешний Божий, душу грех испепелит.

места. Время вскачь летит конем, мир за ним плетется, и все то, что ценим в нем, покидать придется. Все, к чему прилип, когда глупой страстью сердце оставляет навсегда своего владельца. Сердцем к Богу прилепись, будь к Нему причастен, обретешь иную жизнь, иное счастье, иное счастье, неземное счастье.

никогда себя она не судит. Но те, кто рядом, просто врут. Чтоб меня судить, вы разве судьи? Я сама себе

Но если в чем-то заподозрит, не снести невинной головы, обвинит, что строит.

глупый труд вести ее к прозренью. Сердце не откликнется на зов. Слепота и спесь, и самомнение запирают душу на засов. Лишь Господь

Такова гордыня в полном блеске, впрочем, далеко до полноты. Я в коротком жизненном отрезке.

слова. Я падший человек, какой я бедный. Я всей душой желаю лишь добра, а жизнью всей причастен всякой скверны. Не верьте, будто крепко я стою, что в рай уж мне заказаны билеты. С самим собой и с миром я в бою, растрачиваю силы и куплеты. Не верьте, будто святости во мне побольше, чем вином в церковном чине. Я сын земли, я вырос на земле, во многом я пред Господом.

и боль моей души, идущей к Богу. И в ней всегда горящую свечу задуть хотят ветра сей жизни ложной. Но вспять уже я не поворочу и меч свой не вложу обратно в ножны.

Но человек играет на трубе, а бес играет им, сдушив в объятиях. Об этом и поет моя струна, свою пред вами душу обнажая. Я говорю, послушай, старина, а у тебя

дай Бог с грехом сражаться до конца. Крестом, стихом певучим,